Мы как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Когда в 1997 году вышел фильм «Брат», никто не рассчитывал на успех. У картины был рекордно низкий бюджет, в главной роли новичок-непрофессионал, а режиссер Алексей Балабанов начал работу над фильмом, чтобы заработать денег на другой свой проект про уродов и людей. Актеры работали практически за гроши, а то и вовсе бесплатно, по знакомству. Даже пленка «Кодак», на которую снимали «Брата», отдали иностранцы, которые снимали в то время в Петербурге Анну Каренину. В фильме звучат песни группы «Наутилус Помпилиус», «Люди на холме» и «Матерь богов». Вячеслав Бутусов предоставил свою музыку для саундтрека бесплатно в обмен на обещание Балабанова снять клип для новой песни «Наутилуса».

0: Fausto, Old School e Svilo.
1: Old School e Svilo.
2: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: 3, 4.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: У світі існує вельми мало людей, які щиро захопляються зміями і іншими рептиліями. Але коли казати про світ моди, то вироби, упригожені зміїними принтами, з'являються справжнім хітом. У кожному сезоні цей тренд займає одне з головних місць у колекціях дизайнерів. Поговоримо про це подробязніше у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Узор на теле змеи спродвеку завороживал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упрыгоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадин, поясы, обуток, каубойские боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
1: Мода на мове.
2: На счастье, сучасная мода не потребует знищения рептилий. Теперь модные бренды пропонуют разностайные модели одения и аксессуаров не из натуральной скуры, а с тканины або штучной скуры с малюнком под змею. Сегодня с этой тканины шиют вечерние сукенки, жаночие фраки, блузки, штаны и шорты. Вельми модные туфли и пельчатки с расфарбовкой под рептилию. А для самых смелых модельеры пропонуют змеиный Total Look, який идеально подходит как для яе, так и для его. Принт змеиная скура вельми капризны у сполучениях. Тому, коли вы вырашили купить такое одение, то будьте уважливыми при выборе аксессуаров. Яны не повинны быть занадто яркими ти рознокаляровыми. Одение с принтом змеи пожадано дополнять обутком и сумками у чорным колеры, або моделями с таким же принтом. Напевно, у вашем модном гардеробе уже есть аксессуары у классичных тонак, але коли нет, то вы знойдете их у кожной краме обутку и сумок. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.

0: У нас рекламируются все.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Привычные представления о земле и грядках уходят в прошлое. Компания iZesty выпустила компактную систему аэропоники, где растения растут вообще без почвы. Их корни буквально висят в воздухе внутри прозрачной камеры. И это не концепт, а готовый гаджет для дома. Все дело в технологии подачи питания. Вместо того, чтобы впитывать воду из грунта, растение получает тонкий питательный туман прямо на корневую систему. Внутри горшка форсунки распыляют воду с растворенными удобрениями. Так корни питаются равномерно, без голодных зон и переувлажнения. Прозрачные стенки позволяют видеть весь процесс, как растет корневая система, как капля оседает и как растение буквально пьет этот туман. С инженерной точки зрения это очень изящный компромисс, минимум субстрата, максимум контроля. При этом система спроектирована именно для домашнего использования. Она компактна, не требует сложного обслуживания и дает возможность наблюдать за ростом буквально в режиме реального времени.
0: Техно-джунгли.
1: Такой подход не только эстетичен, но и эффективен. Корни получают больше кислорода, чем в почве, а значит, растут активнее. Это та самая логика, которую используют в вертикальных фермах и даже на МКС. Теперь она доступна в формате настольного устройства. Если хочется максимальной автоматизации, на рынке есть и другие решения. Гидропонные установки с датчиками pH, автодозировкой и удаленным управлением. Но у аэропоники свой шарм. Это наглядность и чистота процесса. Никакой грязи, только прозрачный корпус и живой рост. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Западение 1999-2006. Подробности 7 карат. КВА и по телефону плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Первый вице-премьер Николай Снапков на совещании по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами доложил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко о реализации инвестиционных проектов с КНР. По словам Николая Снапкова, на данный момент активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму в 5 миллиардов долларов. Основной акцент в этой работе делается на промышленную кооперацию и совместное технологическое сотрудничество. В Беларуси запустили сервис по проверке подлинности электронной цифровой подписи. Он работает бесплатно, не требует установки дополнительных программ и доступен всем. Достаточно загрузить документ или документ вместе с файлом подписи. Система автоматически проверит действительность сертификата, целостность файла и подлинность электронной подписи. Гомельщина туристическая. Свыше 400 промышленных туристов ознакомились с производством уникальной продукции на предприятии «Гомельстекло». С начала года здесь проведено несколько знаковых модернизаций и техническое перевооружение. Этот процесс продолжается и сейчас. Здесь готовятся к проведению следующей модернизации технологической линии для освоения выпуска новых видов продукции. Это прогноз на 2027 год. В Белстате сообщили, какова сейчас номинальная начисленная средняя заработная плата работников страны. В июне этого года она составила 3104 рубля. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице – 4054 рубля. В Гомельской области она составила 2736 рублей. Самые высокие заработки зафиксированы у сотрудников сферы информации и связи – около 6 тысяч. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут и 20, вот 7 секунд прямо сейчас у нас на часах. В студии Артем Аникин, Аня Смирнова.
3: Да, доброе утро,
4: нам,
3: ребята.
4: Нам дали третью, сказали, ребята, вдвоем не увозите, дайте вам третью.
2: А нет, все нормально, просто у меня последний понедельник рабочий.
4: Я тебе так скажу, последний понедельник рабочий, я побывал на турслете.
2: Я знаю, я рассказывал, я даже привет передавал.
4: Ребята, я там не был 9 лет.
2: 9 лет?
4: И да, пришлось себя перебороть и снова...
2: Ну, он наслаждается.
4: Я страдаю.
2: Чего страдает?
4: Честно говоря, хочется еще пару деньков там побыть. Потому что место прекрасное. Команда подобралась. Господи, дай бог каждому.
2: Медведи подходили, продлевать будете?
4: Хотелось бы продлить, конечно. Ну, по моему голосу, наверное, слышно, что я...
2: Сорвал немножечко.
3: Ты был активен.
4: Песни орать до 4 утра не каждый может. А мы до 6 орали, это нормальная тема. Суть просто в том, что подобралась такая компания, что каждый дополняет друг друга. Просто каждый за каждого, и поэтому мне делать мало что пришлось.
2: Брат за брата?
4: Брат за брата, за стол взято. Пляж? А нет, ты его пляж оценила по одной простой причине, что там просто великолепно.
2: Он был оборудован там, спасательные вот эти вот огнетушители. Обязательно.
3: А, в этом плане?
4: Само собой, нет. Сам факт того, что, представьте себе, что метров 20 ты идешь по офигенно ровному песочку, и не спеша, и вода чистая.
3: Ой, прям как на морешке, да?
4: Да.
2: Прямо Бали.
4: Да, это факт. Это и сам песочек еще. Ой, шикарно.
2: Гомельские Бали.
4: Да, из минусов комары, понятное дело.
3: Вот я только хотела спросить.
4: Оводы шерсть, непонятное
3: ты
4: дело.
3: Ты уже чешешься весь?
4: Нет, нет, мы обработанные были.
3: Какие продуманные.
4: Тут все было нормально, все было четко.
2: Они еще в автобусе?
3: Обработались.
2: Обработались специальным составом.
4: Не сметь, все было четко, все было отлично. Полусуммарно было, представьте, 26 команд.
2: Ух ты. Это все, если кто не знает, напомнишь, как мероприятие называлось?
4: Это областной турслет.
2: Турслет? Спортивный.
4: Да, спортивный.
2: То есть здоровья было много.
4: Да, 21 район, плюс горосполком и еще 4 гомельских района. Я понял, принцип мне рассказали, объяснили. Команда, которая занимает последнее место, организовывает турслет.
2: Следующий турслет?
4: Да.
2: Ну почему? Нормально, не наказание.
4: Ну да, но вот 26 команд, суммарно по 15-17 человек, знаешь, принять, я разместить, знаю, организовать. Нет, Житковичам мое почтение. Получилось на 9,5 из 10.
3: Класс.
2: А что за 0,5? А. Вот это вот. 9,5 и 0,5 из 10. Что за 0,5? Можно узнать?
4: Чуть-чуть затянули.
3: Это скорее чуть-чуть не хватило.
4: Да, спортивных конкурсов масса огромная. Творческих конкурсов масса огромная.
2: Вы еще второе место заняли, я знаю.
4: Мы второе место заняли.
3: Ух ты, поздравляем, поздравляем, Артем.
4: Проиграли, если не ошибаюсь, Брагину. Брагин первое место.
2: Потому что позвонил Трамп и сказал.
3: Отменяем красную карточку.
2: Эту красную карточку отмените.
4: Вот вы тролли, слушайте. Через год я прыгаю, слушайте. Надо вас куда-то вывести, посмотреть, как вы будете.
3: Слушай, так ты прям Аргентина.
4: Аня, отлучу от церкви.
3: Практически Месси у тебя и борода такая же.
2: Пока ребята разбираются, кто кого от чего отлучит, я о музыке этого часа расскажу. В этом часе у нас будет Сигела «Riptide». Митя Фомин, «Мафия». You notice flip side. Oh Lord. Kill Tech in the air tonight. А также Tom Grennan, Boys Don't Cry. Ну и самая-пресамая утренняя композиция от Лизон. Good morning. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: С яичницы на завтрак.
2: Откушаем, господа.
1: Откушаем. Смотри, мы кушали чемпионат мира, потом ты уехал на труслет, мы кушали труслет. Что сегодня?
2: Сегодня мы побываем в Боливии.
1: В Боливии?
2: Вот такой у нас странный глобус.
1: Вспоминаю фильм. Not Livia, Боливия.
3: Да. Нас занесло.
2: Да, и посмотрим, что сегодня вообще едят, что у нас входит в боливийскую кухню. Есть популярные уличные закуски, их всего две. Первая называется сальтенья.
3: Что это?
2: Это сочные запеченные пирожки со сладким тестом. Туда начинка добавляется говядина, так, курица, так, свинина.
1: Шаурма какая-то.
2: Густой бульон
3: со сладким
2: туда.
3: Тестом.
2: Густой бульон, картофель, горох и яйцо.
3: Это типа манты. Ой, нет, хинкали.
1: Какие хинкали? Это солянка, только в пирожке.
2: Да. А второе это куньяпе.
3: Чего?
1: Куньяпе, куньяпе.
3: Да. Что-то это мне это напоминает.
2: Небольшие круглые булочки, которые выпекают из муки маниоки и очень много сыра. По факту булка с сыром.
3: То есть это типа хачапури?
2: Да. Сейчас вот Костя оценит.
1: Давай, пике... высокомолекулярная кухня?
2: Нет, пике мачо.
1: Пике мачо?
2: Огромнейшая тарелка.
1: Так.
2: Там куски жареной говядины, сосиски,
1: да,
2: картофель фри,
1: да,
2: яйца, лук, томаты и острый перец.
1: И женщина на раздаче. Ребята, собираем и идем дальше. Не останавливаем очередь.
2: Да, есть же также силь панчо. Тонкий рис, большой говяжий шницель в панировке. Подают его на подушке из риса и вареного картофеля. А сверху, вот на весь этот огромный лист, яичница глазунья.
3: Так, а где десерт?
1: Какой десерт? А он
2: какой
1: нужен
2: десерт?
3: Это сладенькое.
2: Вместо десерта будешь есть чайро. Густой наваристый суп, типичный для жителей высокогорного Ла-Палоса. Готовят из говядина, баранина,
3: Там, походу, только мясо произрастает.
2: Сушеный картофель.
1: Сушеный
2: картофель, кукуруза и пшеница.
3: Как они, интересно, чипсы называют?
2: Сырой картофель.
3: Сушеный картофель.
1: Патата.
2: А также есть сопа де мани. Послушайте, сытный суп на основе мясного бульона. Главным ингредиентом является арахис.
3: А что пьют они?
2: Кофе, чай и воду.
1: И что-нибудь боливийское.
2: Тоже вариант.

0: есть Дюкер Запад. Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дюкер Запад. Все для кровли под одной крышей.
1: Хорошие новости. Летушка пришло.
2: Наконец-то.
1: Но так было не всегда.
2: Да, а самая низкая температура, кстати говоря, 27 июля в Гомеле была в 1979 году.
1: Плюс 8?
2: Плюс 8.
1: Ох ты! Я угадал.
2: Вот это начало недели.
1: Отлично. Хорошее начало. Что сегодня? Сегодня, 27 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, наконец-то, четверти от 4 до 9, с порывами до 12 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Смотрим.
2: О, да.
3: Слушай, а где город весь?
1: Город сверху.
2: Спит.
3: Нет, я имею в виду...
2: Ну, может, еще не проснулись. Но вообще, обычно в это время пробка как минимум уже...
1: Где?
2: Должна быть. Ну вот желтенькая, ну посмотри.
1: Нет, желтенькая это не пробка. Аня, если что, пробка это красненькая.
3: На Фрунзе должна быть с Барыкина и Интернациональ, а там ее нет.
1: Из Берицы нет. Но если ехать по Богдана Хмельницкого, то тоже рассосалась. Вот такая.
2: Не успел.
1: Никольский переезд.
3: Ну хорошо, но немножко еще есть на Кирова, Ленина и Интернациональное пересечение перекресток. Вот чуть-чуть светофоров там присутствуют.
1: И Никольский переезд. В одну сторону.
2: А вот смотри, а вот это что?
3: Это Никольский переезд.
2: Это он
3: самый, да.
1: Еще можно сейчас...
3: А что тогда? Как Чапай по карте водил, а что вот это у нас?
2: Я стараюсь.
1: У меня есть шикарный анекдот, я вам за эфиром расскажу, про Василия Ивановича и Петьку, которые...
3: Еще небольшая на Советская, Ефремова и Николая Зибницкого. Вот там пересечение, вот там немножко присутствует светофоров.
1: С улицы Амурской выехать на Барыкина тоже придется не быстро, постоять чуть-чуть.
3: И в целом?
1: В целом и все.
3: А где, вот вопрос, все же вернулись уже, вы где? Люди, ау!
2: Понедельник они немножко опаздывают.
1: Люди, если вы есть, если вы нас слышите, то

0: либо пишите в наш Viber 29-код-3-4-1-3-4-8, говорите, что там, чего и как, либо в наш Telegram-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Это все латинскими буквами.
1: С другой стороны, можно просто ехать и сказать: ребята, все хорошо, все в порядке.
0: Но мы вас не услышим так.
1: Ситуацию контролируем.
0: Да, ну еще у нас есть инстаграм-аккаунт радио Гомель FM. Тоже подписывайтесь, заходите, будете в курсах, в курсе всего. И в курсах тоже, кстати.
1: Красиво сказал.
0: Красиво. Молодец. Ну, у меня работа такая, красиво говорить. А если я говорю некрасиво, я просто исправляюсь и говорю красиво.
2: Ты какой молодец, ты какой философ с утра.
1: Прям похвалить его надо, слушай, что ли?
0: К утру мы все философы, особенно те, кто после транслета.
1: Ну хватит тебе уже.
0: Или я, как из Мозыря пару часов назад приехал.

0: У нас рекламируются все.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. Телефон 8029-226-2868.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: И еще Аня Смирнова.
2: Да,
3: она с нами, да, сегодня? Отлично.
1: А что такие у нас по спорту?
3: Ну, давай еще разок поговорим о том, что в эти выходные прошел туристический слет в рамках круглогодичной областной спартакиады среди работников Гомельского областного и городского районных исполнительных комитетов администрации районов города Гомеля, это депутаты Гомельской области.
1: Всем привет. Всем привет.
3: Да, третье место заняли ребята из Наровли. Третье место. Вторыми заняли Гомельский горосполком, а первое заняли ребята из Брагина.
2: Молодцы.
3: Да.
1: Ты у нас носитель серебряной медали, да, в составе?
3: Могу себе позволить.
2: Вампиры теперь тебе не страшны.
3: Да, суммарно у нас было 5 кубков. Суммарно. За первое, второе, третье места.
1: И все УЕФА.
3: Хотелось бы, но нет. Так что, ребята, мы молодцы всем, кто был на турслете. Красавчики, поздравляю, люблю, целую, обнимаю и прочее.
1: Особенно
3: прочее,
1: всех, кто сейчас на работе после турслета.
3: Вот это все такое были. Ладно, герои. Давайте, друзья, немножко к спорту. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Европы по гребле.
1: Там
3: на
1: байдарках
3: и каноэ. До 18 лет юниоры и до 20 лет молодежи. Все. Понабирали все, что смогли. Ну, Беларусь, у нас гребцы всегда были.
1: Это же нас типа допустили, да?
3: Ну, типа, да. Типа. Ну, если не допустили, у нас есть металлическое весло.
2: Мы сами, да, расчистим дорогу.
1: Вспоминаю Евдокимова. Да. Оно же не дюралевое, оно же дюралевое, только гнется.
3: Да, девочки в двойке заняли первое место. Неплохо. А также есть третье место в составе четверки. Нормально. Отлично. Дистанция 500 метров. Получается, что у нас 39 финалов. Были там, и 24 из них выиграли. Ого. С медалями в троечку вошли. Это очень даже хороший показатель. Если брать по местам, 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Вот это я понимаю перевес в правильный металл-то.
1: Мне кажется, когда им сказали, вы из Беларуси, да, гребите отсюда. Такие, сейчас. Сейчас будем.
2: Нагребли.
3: Знаешь, мне кажется, если ребята говорят, нет финансирования на дорогу. Ребят, мы сами. Вы скажете, направление дайте и компас только.
1: Юниоры молодцы.
3: Красавчики.
1: Растите, давайте во взрослом тоже не спускайте никому ничего. Доказывайте, что вы лучше на деле, а не на словах.

0: авиаторы. С нами утро особенное.
1: 6-7 улетел.
2: Что?
1: 6-7 вытеснили с первого места самых популярных мемов в русскоязычном интернете. Вот. На первом месте знаете, какое слово теперь? Воздухан.
3: Что-то, по-моему, ты про это рассказывал.
1: Это вот такой знакомый, который вечно хвалится большими деньгами, большими делами, большим всем, но ничего не делает, по сути, гоняет воздух.
3: Отлично.
2: А есть словарь тех вот этих вот новых слов?
1: Есть. Черемша, бурмалда, котость, да ты шуешь и пухососы.
3: Тебе, особенно последнее.
1: Тебе стало
3: это
1: легче?
3: Что?
1: Пухососы, это в России ездят такие, как вот роботы, только типа тополиный
2: пух. Я извиняюсь, вот ты вот в середине чихнул там, когда сказал бурмалда?
1: Да. Объяснялку, если надо, заходим в интернет и смотрим. Все очень просто.
3: Да, гугли.
1: А пока воздуханы рулят. И Мари Краймбрери тоже, ты помнишь.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь призывает завершить создание Банка развития Шанхайской организации сотрудничества как независимого финансового института, а также стимулировать расчеты в национальных валютах на пространстве организации. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, которое прошло в Кыргызстане. Максим Рыженков обозначил предложение Беларуси по дальнейшему совершенствованию организации, подчеркнув, что наша страна готова к активному участию в совместной работе. Аграрии включились в уборочную кампанию по максимуму. Каждый день на Гомельщине растет количество рекордсменов среди участников жатвы. В хозяйстве Холмичи-Речицкого района первый в республике двухтысячник среди молодежных экипажей. Рекордные 1000 тонн зерна намолотил Антон Держановский. Стали известны победители и призеры областного турслета среди представителей исполнительных комитетов и советов депутатов Гомельщины. На первом месте команда Брагинского района, на втором – город Гомель, на третьем – Наравлянский район. Победные баллы пойдут в общекомандный зачет круглогодичной спартакиады. И еще одна информация в завершении выпуска. Стартовал масштабный профсоюзный марафон «Добра». Ежегодная благотворительная акция «Собери портфель первокласснику». Все профсоюзные организации Гомеля объединяют усилия, чтобы помочь родителям подготовить детей к учебному году. В центре внимания многодетные, неполные и малообеспеченные семьи, а также родители, воспитывающие детей с инвалидностью или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждую неделю, каждый день, за исключением выходных, а иногда и по выходным, два приятных голоса в лице Константина Комко и Артема Аникина.
3: А еще у нас сегодня Аня Смирнова.
2: Тоже вот. Это третий мушкетер с нами сегодня.
4: Да, я готова.
2: Приятный голосок, друзья.
3: Третий мушкетер? А кто она? Атос, Портос или Арамис?
2: Ну, я, получается, самый полный из вас.
4: Ой, а я только хотела претендовать на роль любителя покушать.
2: Вопрос, значит, ты самая полная из нас.
4: Вот так вот.
3: Тысячи чертей. Так, у нас последняя неделя июля.
2: Да.
3: И эта пятница тоже последняя в месяце.
2: А это значит?
3: Автопати.
2: Ура!
3: Наша совместная акция с госавтоинспекцией в эту пятницу. Вот будет с часу до двух, по-моему, если не ошибаюсь.
4: Да, часу до двух.
3: Олеся Василькова, она уже вышла из отпуска сегодня, думаю, расскажет подробности. Вот, приезжайте туда, куда вам скажут, и делайте то, что вам скажут.
4: Ну,
3: и
4: все будет по
3: вам
4: правилам.
3: Счастье.
4: Да.
2: Так работает, оказывается.
3: Да. Будут подарки и есть партнеры. Автошкола Накотовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.
2: Красиво. Также с нами партнер доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. А номер телефона 7313.
4: А я вам еще расскажу, что лето – это для отдыха, а не для уборки. И в Mi Buy роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Можно прийти за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речский проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.
3: Вот. Есть еще партнеры, о них будем рассказывать, а пока о музыке этого часа. В этом часе будет Робби Уильямс «All My Life». One Republic, give me something. Ева Власова, танцуй вопреки. Мартин Гаррикс, Hero. А также Avenue, Starlight. Ну, а сейчас еще девушка, которая у нас была в студии совсем недавно, Арсеньева. Не такая. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Лучшая не краины.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Да, отлично, давайте.
3: Что сегодня можно отметить? Сегодня день памяти Михаила Лермонтова.
2: Это же великий поэт.
3: Ну-ка.
1: Ну-ка, хоть, давай, хоть давай, давай, давай, давай.
2: Погиб
1: давай.
2: Поэт, невольник чести. Прям то, что с утра надо, да?
1: Нет, то, о чем вы ожидали? Мы просили, она сделала.
3: Собрались поэты поговорить, одного вообще убило. Это ладно, это старая шутка.
1: Давайте дальше.
3: Так, сегодня еще день пяти случайных встреч.
2: Ух ты.
3: Это как
1: хороший,
3: бы вот...
1: Интересное.
3: Я понимаю, что это как-то связано вот с рукопожатием, вот, теорией, видимо.
1: Нет, ну, просто ты идешь, случайно кого-то встречаешь.
3: Так, сегодня люди, если с вами случайно кто-то поздоровается, это не случайно.
1: Это не случайно, это праздник.
3: Случайности, не случайно, ну и всегда.
1: Давай.
3: День рождения гамбургера.
2: Нужно отметить, ребята.
1: Ты угощаешь.
2: Я даже могу тебе сама приготовить. Хочешь?
3: Кстати, все это появилось благодаря изобретательности ресторатора Луи Лессен, который в 1900 году, то есть 126 лет назад, угостил своих посетителей первым вкусным своеобразным бутербродом в городе Нью-Хейвен.
1: Красиво.
3: Вот так вот, да.
1: Так.
3: Также сегодня день кемпинга. Труслет по-нашему.
2: Вы ответили заранее, ребята.
3: Да, мы уже подготовлены. Также сегодня день ходьбы на ходулях.
2: Отлично. Кто пойдет?
1: У нас был парень.
3: Точно не мы.
1: Давай дальше.
3: Так, день прогулки с домашними растениями. Вот сейчас вспоминается та-дан-тан-та-дан-та. Леон.
1: Сразу фильм Леон. Моментально сразу же.
3: С цветочком, да. Ну, прогуляйтесь с домашними растениями.
2: И главное, чтобы с утюгом перестали прогуливаться.
3: А ты видела такое?
2: Да.
3: Серьезно?
2: Серьезно.
1: На поводке вели?
2: На проводке, да.
1: Сильно.
3: Женщина решила мужа погладить. Ну и день благодарности волынке. Волынка, спасибо, мы тебе благодарны, что ты сегодня не с нами утром, потому что я, кстати, не знаю, почему вот это вот так не очень любят волынку, да, там много мемов, да, и все дела. Мне, например, нравится, когда красиво играют.
2: Вот когда красиво играют, это, знаешь, и на скрипке можно сыграть так, что скрипку возненавидишь.
1: А когда красиво играют?
2: А я, кстати, была недавно в Бресте на День независимости, был прям целый концерт волынного искусства.
3: Волынное искусство. Красиво звучит.
1: Очень красиво.
3: Волынок нет, а One Republic есть. Give me something.

0: Моя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону +375 44 72 72 400.

0: Утро-стимуляторы.
1: Давайте немножко поплачем от умиления.
2: Доставайте скотч.
1: Антиумирительный. В Нижнем Новгороде произошла история, которая сейчас по интернетам разлетелась. Там был очень сильный ливень. Вот. И там был робот-доставщик. Ну, знаете, такой вот четырехколесное. Так вот, он довел интернет до слез, потому что не смог объехать поваленное дерево. Он пытался, он старался. Программа работала, но, к сожалению, пока еще нет таких вот роботов, которые вот как в «Терминаторе», да? Короче, грустно уехал обратно. Но люди это заметили, сняли, и там прям вот пупсик маленький промок насквозь. Это к роботу. Я думала, что одна такая странная. Чуть ли не рыдаю каждый раз, когда эти малыши попадают в беду. Малыш так старается. Это все про роботов. Представляете, насколько вот люди вообще люди?
2: Эмпатичные.
1: Но это хорошо на самом деле. А чего у нас роботы не ездят вот эти вот?
3: Еще рановато.
1: Рано еще?
3: У нас, ты заметил, что у нас даже каршеринг убрали? Не готов наш люд к нему.
1: Не готов?
3: Не готов.
1: Не знаю, я бы вот этих роботов, ну, они же классные.
3: Они-то классные, но проблем будет очень много.
2: А мы пока еще не очень, да.
3: Тут же не вопросы именно вот в человечности нашей, а не роботов.
1: Эх, я не знаю, люди, давайте быть... Как
2: Работнее?
1: Работнее.
3: Просто честнее.
1: Работнем.
3: О,
2: лозунг для понедельника.
1: Лозунг для...
3: Работнем?
1: Для гаража роботов.
3: Ударим. Работнем. Ударим робототехникой по Гомелю.
1: По бездорожью и разгильдяйству. Как там было в 12 стульях. Автопробегом было, да?
3: Да, но тоже вариант хороший.
1: Ну, слушай, классно. Не знаю, мне нравится, когда вот такие вещи...
3: Нет, это классно, потому что это все новое, удобное, автоматизированное и направлено на более свободный ритм жизни человека. Но если мы начинаем бить... Воровать, пинать и прочее
1: это
3: ломать.
1: Не мы.
2: Это не мы.
1: Ты что, ты сейчас про Беларусь вообще?
3: Нет.
1: Выкрутился, молодец, по краю ходил.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Вот думаешь иногда, на что только люди не спорят.
2: На что поспорили люди в этот раз?
1: В Малайзии, в баре, два друга решили поспорить, кто же выиграет финал чемпионата мира. Один болел за Аргентину.
2: Не отпускает
1: чемпионат. Второй за Испанию.
2: Ну, понятно.
1: Проиграл парень, говорит, проиграл, пришел домой и на следующий день пошел и подал заявление на развод с женой.
2: Он поспорил на развод?
1: Причина, да.
2: Ой-ё.
1: Он поставил, что Аргентина выиграет, а проигравший из этих вот друзей должен был развестись с женой. Он это и сделал.
2: Это вот Биба и Боба в чистом виде.
1: Причем да. Жена говорит, типа, что она, ну, не понимает вообще, что происходит, да?
2: Я бы тоже на ее месте не понял, что произошло вообще.
1: Говорит, что он ведет себя как ненормальный и относится к разводу как к игре. А парень говорит, ну я же проиграл
2: долг,
1: спор.
2: Дело чести.
3: Чести, да. Да, я тоже вспомнил эту фразочку.
1: Просто, причем там страна мусульманская.
2: Ой-ё.
1: Там есть, сейчас...
2: Там все серьезно в этом плане.
1: Да, очень сильно серьезно и...
2: Run, Forest, run.
1: Просто... Не, здоровье мужчине это во-первых, конечно же. Потому что бить его будут долго и всей семьей.
2: С обеих сторон.
1: Это причем. Вероятно. Во-вторых, как такое может прийти вообще в голову?
2: Нет, так делать не надо, вы что?
1: Даже
2: в
1: не
2: любой
1: надо.
2: Стране, не то, что не мусульманская.
3: Семья – это святое.
1: Это максимальный кринж какой-то, как говорит сейчас подозрение поколение.
2: Мне просто интересно, ну, как они думали, вот, ребята, то есть, а как они останутся? Они потом, ну, друг с другом дружить будут или что, или как?
1: А кто с кем будет дружить, мне просто интересно.
3: Дружить будет некому.
2: Я вообще уверен, что это всплыло, и семья тот, которого, который выиграл, типа... Она тоже узнала, что по краю прошла.
3: Ну, что спорили.
1: Я думал, что она такая, то есть ты бы со мной типа развелся, и дальше официально бить мужа шваброй можно.
2: Месси. Устроили за Месси.
1: Нет, ну тут, конечно, ну просто, вот так делать точно не надо никогда.
2: Вообще не спорьте на такие вещи, это ваша жизнь, и как бы, ну...
3: И не только ваша.
2: И не только ваша, да. Лучше, что там, на шалобан.
1: Пойдет.
2: Под попник.
1: На бургер.
3: Вот, кстати, да.
2: Чувствую, есть хотите, да?

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Вот вчера ехал в Мозырь на автобусе на большом с кондиционером классным. Нас остановила госавтоинспекция. Оказалось, нужно пристегиваться и в автобусе. Вы знали такое вообще?
2: Да.
3: Да.
1: Серьезно?
3: Нет.
1: Это я такой дремучий. Если вы тоже дремучие, то знайте, в эту пятницу у нас состоится автопати, совместная акция с госавтоинспекцией. Это все будет днем, с часу до двух, в дневном эфире с Олесей Васильковой. Будут подарки, розыгрыши и вопросы по ПДД. Может, тоже для себя что-то откроете. Ну и еще один наш партнер – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт autogrupp.by.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Министерства, ведомства и субъекты хозяйствования приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Индонезию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. В сотрудничестве Минска и Джакарты вице-премьер назвал важнейшей задачей реализацию всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Он напомнил, что лидеры Беларуси и Индонезии одобрили дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. При этом речь идет не только о поставках продукции, но и создании совместных предприятий. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко с рабочим визитом посетил Светлогорский район. В центре внимания – уборочная компания и работа агропромышленного комплекса. Как доложил председатель райисполкома Дмитрий Шебетник, на полях уже полностью убраны озимые рапс и ячмень. Хозяйства ведут жатву других культур, которые к данному моменту полностью созрели. В целом хлеборобы убрали свыше 40% посевных площадей при средней урожайности порядка 24 центнеров с гектара. Прямая телефонная линия с первым заместителем начальника Гомельской таможни Олегом Паращенко состоится 27 июля с 11 до 12.00. Можно поинтересоваться особенностями перемещения товаров для личного пользования при переезде или намерении переехать на ПМЖ в Беларусь, а также другие вопросы, входящие в компетенцию таможни. Звонки будут приниматься по телефону в Гомеле 79-21-24. И о спорте. Новые победы гребцов Гомельщины на чемпионате Европы. Воспитанник Мозырского филиала училища Олимпийского резерва Георгий Ворожун в дуэте с Артемом Войтишкиным завоевали серебро на дистанции К2 на 500 метров. Гомельчане Илья и Данила Верещака – серебряные призеры чемпионата на дистанции С2 на 500 метров. Спортсмены из Гомельской области Иван Булыга и Денис Ермоленко стали чемпионами среди молодежи. Дуэт завоевал золотые медали на дистанции К2 500 метров. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9 часов 7 минут, еще один час утро-стимулирования впереди. С нами еще Аня Смирнова.
3: Да.
2: Помимо Артема Аникина.
4: Я здесь.
2: Голос.
4: Ав-ав.
2: Ой, хорошо. Лето, да. Жарюшка. Вот уйду на следующей неделе в отпуск, и прям погода будет супер.
3: Ты, главное, по лесам аккуратнее гуляй. У меня, кстати, для тебя есть. Да, новость. Если ты вдруг встретишь змею-медянку...
2: Так, давай так.
3: Не бойся.
2: Я любую змею, если встречу... Вы узнаете об этом, вы услышите.
4: Вообще не понимаю тех, кто любит змеи. Ужас какой.
3: Ну, я, честно говоря, тоже их боюсь, но, знаете, когда вот переживаешь за биоразнообразие родного края, то...
2: Не, пускай ползают, но где-то там.
3: Да. Но вот если ты вдруг встретишь медянку, то ты знаешь, что ты в исключительно экологически правильном месте, хорошем и чистом находишься.
2: В раю. Я умру от разрыва сердца просто.
4: Пусть эта мысль тебя радует.
3: Ну, кстати, на самом деле, их очень мало у нас в стране. Они занесены в Красную книгу, и даже наши ученые из Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси провели уникальный опыт, просто даже как-то не опыт, а они смогли помочь восстановлению популяции медянок. Представляешь?
2: Я боюсь спросить, как они это сделали.
3: Они с разрешения...
2: Высиживали яйца медянок?
3: Нет, подожди.
4: Зачем?
3: Кстати, медянки, да, яйца родящие, откуда ты знал. Но они на самом деле, это уникальный вид, это там на грани смешения видов, да. Вот, и, в общем, наши ученые взяли пару медянок, разместили их в искусственных условиях, дали им размножиться.
2: Мальчики, да?
3: Нет, все нормально, там они размножились. И выпустили, создали специальное такое вот условие для них, микробиом, выпустили их в специально изученную среду, и вот вроде как получилось у них. Потому что, на самом деле, это очень редкие змеи.
2: Неволе вот они... не размножаются вообще?
3: Ну, оказалось, размножаются. Но этот опыт их, этих наших
2: они
3: белорусских ученых... Ученые или змеи?
4: И те, кто же еще?
2: Мне кажется, ученые сказали, ребята, хотите? А хотите, помните это, гости из будущего? А хочешь Волгу? Представляешь, такой маленький, а уже на Волге.
3: Да
2: что
3: вот.
2: Это такое?
3: Ну, в общем, все получилось, поэтому очень здорово. Можем порадоваться и за ученых, потому что их опыт уникален. И даже будут брать дальше на вооружение. И за медянок, и за нашу прекрасную белорусскую природу, в которой вот...
2: Еще что-то ползает.
3: Да.
2: Нет, на самом деле, ради бога, но пускай...
3: Это ты про турслет, что ли?
4: Далеко от нас пусть ползает.
2: У меня есть история, я лучше за эфиром расскажу, потому что по радио, к сожалению, нельзя. А можно музыку? Вот о ней сейчас и расскажу. Это какая-то мания. В этом часе у нас Тео Фэншуй. Но нереально в падашном только твоем. Ислам Сабату. Это как... Don't keep your head above water. Two Colors, Head Above Water. Также Венера появится. Москва слезам поверила. Алекс Уоррен, Passenger. Ну и великий ужасный Eminem, Houdini. Но сначала Крис Кросс Амстердам с композицией «My Oh My». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Мне вот интересно сейчас ваша реакция, ваше мнение на то, что завирусилось очередной раз в сети.
2: Я вот только что увидел, что Казанова, это переводится как Новосельцев. Вот теперь мне с этим жить просто.
1: Теперь живи с этим.
2: А что в сети вируситься?
1: Смотри, парень 21 года.
2: Молодой еще?
1: Молодой, да, ранний.
3: Совсем.
1: Оказался в центре скандала. Он заявил, причем очень так серьезно, что я не просил меня рожать.
2: О, Господи.
1: Поэтому я не буду работать, а родители меня будут сидеть до конца своих дней.
2: Я согласен, что за родители, которые ребенка до пенсии не дотянут? Это вообще
3: мне
2: это
3: кажется,
2: кринж.
3: Как-то была такая похожая история с девицей, правда. Ну вот как бы от девицы еще вроде немножко, ну ладно,
2: слушай, с натяжкой. Я стану на сторону парня, реально. Ну что такое? Родили, давайте тащите. В чем проблема вообще?
1: Смотрите, по его мнению, решение
2: шутка,
1: о появлении
2: если что.
1: Ребенка...
3: Костя, усынови меня.
1: Послушай меня. Решение о появлении ребенка принимают родители, поэтому именно они должны нести ответственность за его материальное обеспечение, даже когда он становится взрослым. Родители пытались его устроить на работу, а отказался категорически.
2: Конечно.
1: Пытались его из дома выселить. Не получилось. Он там прописан, он имеет на это право, как говорится.
2: Ну, вообще-то, если собственник квартиры...
1: Это в Европе.
2: А, в Европе? А, ну тогда ладно.
1: Это не у нас.
3: Демократические ценности.
1: Это в Европе, это не у нас. Вот. И там теперь жаркий спор. Причем в сети нашлись люди, и их довольно много, которые сказали, ну, он прав. Yeah. А в чем парень не прав? Там пошли ссоры, скандалы, ругань, понятное дело, бунт. Не без этого. Но сам факт, что сторонников парня, на самом деле, большое число.
2: Ну, правильно.
3: Ребята, и все что нас ждет?
2: Смотрите, фишка в чем? Они не читали Булгакова «Собачье сердце». Как говорил профессор Преображенский, кормить я вас по этой бумаге не обязан. Хочешь свои 8 квадратных метров, не вопрос, оставайся, но кушать ты будешь добывать сам. И здесь уже никто тебе ничего не скажет.
1: Просто это максимально странно.
2: Учите классическую литературу. И все у вас будет хорошо.
3: Пойдем читать.
2: А мальчику удачи как бы, ну, что с него взять?
1: А что с него взять?

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 27 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну что, киноманы, готовы?
2: Ну, раз уж у нас Михаил Лермонтов.
3: Сегодня был
1: день памяти Михаила Лермонтова. Да. Мы так глянули в интернет, а что ж снимали-то по произведениям великого писателя? Ну и вот кое-чего нашли. Фильм 1988 года называется «Ашык Кериб». Это имя.
2: Да.
1: Я так понимаю, через дефис пишется. Грузия фильм, кстати, в свое время снимала, это в 88 году. В главных ролях Софико Чаурели, Ромас Чхиквадзе. Все знакомые лица. Додо Абашидзе. Ну, те, кто...
2: Все наженские.
1: Все, кто знает советское
3: все свои,
1: кино,
3: да?
1: Вы их знаете в лицо 100%. Ну, Софико Чаурели вообще легенда, как бы тут. Да, реально. Вот, о чем кино? Романтическая драма по мотивам одноименной поэмы великого русского поэта Михаила Лермонтова. Ашык Кериб бедный, но с добрым сердцем и прекрасным голосом. Как знакомо, да?
3: Костя сразу на себя примерил.
1: Я, да. Вот. Играет он на саазе, это турецкая балалайка, прославляет древних витязей Туркестана. Выступает на празднествах и свадьбах. Ну, пока что я. Однажды он увидел красавицу Магуль Мегери, дочь турецкого богача. Ну и, само собой, полюбил ее.
3: Естественно.
1: Полюби меня такой, какая я есть. Но разве выдаст богач свою дочь за бедняка? Вот ничего не меняется. Что у Лермонтова во времена, что сейчас, как бы...
3: Я тебе больше скажу.
2: Общая
3: это,
2: практика.
3: Кстати, ну, я тут нашла информацию, что это основа была азербайджанская сказка.
1: Ну,
3: представляешь? Это... Ну, то есть сколько народов прошло оно?
1: Естественно. Ну, у каждого есть...
3: Эпос
1: похожий. Фольклоре, да, конечно. Он богат, она бедная, либо... А он бедная, она богатая. Ну, совмещает, не совместит.
3: Аладдин такой, да?
1: Естественно. Короче, поклялся он 7 лет странствовать, чтобы нажить богатство или умереть. Решил вот конкретно саморазвитием заняться, как сейчас модно. Ну, если к назначенному сроку он не вернется, Магуль Мегери выйдет замуж за другого. Чем дело кончилось? Если читали, помните, знаете. Если нет, посмотрите фильм. Актеры шикарные. 7,3 на Кинопоиске оценка. 7,2 на IMDb даже.
2: Это вот. Сильно. Это очень сильно.
1: Так что, да, 88 год. Фильм «Ашык Кериб» по произведению Лермонтова. 0+, то есть всей семьей вперед себе. Я говорю, меняются только декорации, а любовь, она остается на веках.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Призрачная минутка на Гомель ФМ. Верите ли вы в призраков?
2: Нет.
3: Не знаю, мы с ними не знакомы.
1: Не знакомы?
3: Да.
1: Ну, не советую знакомиться, если они есть. Но призрака засняли на видео. Все это случилось в Осетии. Причем этого призрака может поймать и увидеть каждый человек. Для этого нужно.
3: Так.
1: Стоять на склоне спиной к солнцу.
3: Я записываю.
1: И тогда тень ваша спроецируется на облака или туман внизу и превратится в гигантскую парящую фигуру с радужным свечением. Видео просто шикарное. Я думаю, что выложим в наш телеграм-канал Gomel_FM. Там можно будет прямо посмотреть. Ну, это иллюзия оптическая, да? Но настолько вот реальная, что если ты не знаешь, как это все работает, вот, мне кажется, так и рождаются вот...
3: Мифы и легенды,
1: что, о, видел призрака. Вы заметили, как только стали камеры в телефонах хорошими?
3: Призраки исчезли.
1: Пропали НЛО, призраки. Барабашку помните 80-е годы в конце?
2: Там тоже были камеры плохие?
1: На весь Союз. Нет.
3: Там было хорошее воображение.
1: Там впервые на телевидении зашла вот эта ересь.
2: Ну, да.
1: Мракобесие, ересь и прочее. Потом разоблачили, но я помню, я тоже маленький сидел такой, смотрел, ждали, телесъемка, этот барабашка, все дела. Оказалось, что сами все это сделали, дабы привлечь внимание. Ну,
3: вот бессовестно.
1: Тогда еще не особо это монетизировалось, но сейчас вполне.
2: Имеет место быть всегда вот это. Люди хотят во что-то верить. Ну, хотят.
1: А что они в себя не верят?
3: Ну...
1: Вот
2: себя, в себя. Подожди, в себя неинтересно. Если ты сам облажаешься, винить кого? Получается себя. А зачем себя винить?
1: Так
2: потусторонние силы. Не получилось. Не сумел, не устоял.
3: Это вот все, призрак виноват.
1: Как это вот сейчас увидел картину, говорю, она была богиня, но он был атеистом.
2: Да.
1: Так что...
2: Это факт.
1: Люди, верьте в себя. Всякие природные явления, это все, конечно, красиво и вообще, но есть одно но. Вот Клава Кока замуж.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Доброе утро, хочется мне всем еще рассказать.
2: Так да? Говори, не держи в себе.
1: Доброе утро всем.
2: Молодец, ура. Чувствуется турслет.
1: Да.
3: Постарался от души.
1: А чего бы нет?
2: А на природе ж хорошо, там же небо-то какое. Не как в городе.
1: Я встретил звезды, рассвет
2: вот это вот все. Ну.
1: Над рекой дымка вот
2: рассвет
1: легкая.
2: Над сожем? Сейчас просто вот.
1: Нет, дымка легкая. Так приятно, смотрю, какое умиротворение.
3: Слушай, ну здорово на самом деле. А вот если бы ты был чуточку попозже, хотя, наверное, и сейчас мог бы увидеть, если бы не только рассвет встречал, ночью в небо смотрел, увидел бы поток метеорный, ежегодный, активный. В принципе, каждый с конца июля до середины августа мы можем наблюдать Персеиды.
2: Это от слова Персей?
3: Нет, это, кстати, от слова, ну, Персей, но созвездие Персея.
1: Персик?
3: Нет. К сожалению, с персиками, наверное,
2: будет
3: вкусно. Потому что созвездие Персея, которое над северо-восточным горизонтом появляется вскоре после захода солнца, вот где-то там, в той стороне, у нас метеорный поток. И вот, между прочим, в этом году обещают его пиковую активность в ночь с 12 на 13 августа. 150 метеоров в час, представляете? И можно будет смотреть практически невооруженным глазом.
2: Учитывая, что я буду в это время в отпуске уже.
1: Посмотришь?
2: Я посмотрю.
1: Потом доложишь.
3: И видео сними, и в сторис выложи.
2: В наш телеграм-канал.
3: Вообще идеально.
2: Подчеркивание
1: FM, чего
2: да?
1: Нет? Это нормальная тема. Друзья, ну что ж, ну а с вами часа были Константин Капко, Анна Смирнова.
2: И Артем Аникин. Всем хорошего настроения, отличного дня. Дневной эфир, кстати, уже будет. Олеся Василькова вернулась из отпуска, уже здесь готова просто.
1: Тоже все расскажет.
2: Улыбается во все зубы, и про труслет уже про наш телерадиокомпании «Гомель» тоже, думаю, нет, не будет рассказывать. В общем,
1: что было на труслете, остается на труслете.
2: Услышимся утром.

0: Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. На юге Беларуси начнутся масштабные военные учения с силами теробороны. До 28 июля маневры сил территориальной обороны пройдут в Малорицком и Драгичинском районах Брестской области. Бойцы отработают охрану стратегических объектов, введение особых правовых режимов и ликвидацию диверсионных групп противника. Мобильные рабочие группы для изучения и выявления возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, начали работать во всех регионах страны. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля. В составе мобильных групп представители КГК, Генеральной прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода. Задача мобильных групп – принятие мер реагирования при выявлении проблемных вопросов, оперативное устранение возможных недостатков для обеспечения высоких темпов уборки урожая. Белорусским родителям увеличат выплаты на детей до 3 лет. С 1 августа пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут на 5,7%. Прибавка составит от 56 до 73 рублей в зависимости от категории работника. Размер пособия на первого ребенка составит 1057 рублей 70 копеек. На второго и последующих детей 1208 рублей и 80 копеек. На ребенка-инвалида 1359 рублей и 90 копеек. В Минтруда напомнили, что выплаты по уходу за ребенком до 3 лет пересматриваются 2 раза в год с 1 февраля и 1 августа. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. В Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня на большей части территории региона и в областном центре температура воздуха достигнет 30-31 градуса со знаком «плюс». Не забывайте о правилах безопасности в жару. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Биотехнологи переосмысляют подходы к лечению хронических состояний. Разработка ученых из Европы и Китая гидрогель на основе синтетического аналога муцина может стать новым этапом в терапии грыж межпозвоночных дисков. Исследователи взяли механизм, который в природе часто используют патогены, и обернули его на пользу организму. Муцин работает как защитный барьер, и именно это свойство позволило создать среду, в которой поврежденные ткани могут восстанавливаться, не подвергаясь дополнительной атаке со стороны иммунной системы.
0: Техноджунгли.
1: Эксперимент проводился на лабораторных крысах. После удаления поврежденных сегментов диска в области видения доставляли гидрогель. В течение 24 недель ученые фиксировали динамику. Удалось не только ускорить заживление, но и предотвратить дальнейшее разрушение структуры диска. Это принципиально важно, часто проблема не только в самой грыже, но и в прогрессировании повреждений после операции. По словам Янь Хунзи из Университета Уппсалы, подход потенциально способен предотвратить развитие дальнейших осложнений после удаления поврежденных частей дисков, а это напрямую влияет на качество жизни пациентов. Сейчас проект находится на доклинической стадии. Впереди испытания на людях, сбор данных, подтверждение безопасности и эффективности. Если все пойдет по плану, технология может войти в клиническую практику, предложив пациентам не просто симптоматическое лечение, а реальную регенерацию тканей. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Нос погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Двадцать 27 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и молодежи до 23 лет. Континентальный форум принимала Венгрия. В вечерней программе 26 июля победу в спринте на 200 метров в каноэ двойке одержали Ангелина Бордановская и Инна Неделькина. Экипаж в составе Игоря Якшина, Ильи Филимонова, Дениса Ермоленко и Ивана Булыги занял третье место в байдарке-четверке на 500 метров. На чемпионате выступили спортсмены из 38 стран. На счету нашей команды 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. В столице завершили соревнования международного минского триатлона с участием любителей спорта из 13 стран. Впервые в истории мероприятия была представлена наиболее сложная полная дистанция. Самые выносливые участники стартовали с заплыва на 3,8 километра, продолжили велогонкой на 180 километров и закончили забегом на 42 километра. На олимпийской дистанции первенствовали Дмитрий Анчуков из России и наша Ольга Мармыль. А тройку призеров у девушек замкнула титулованная белорусская биатлонистка Динара Смольская. В Минске завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису. В финальном матче мужского одиночного разряда Даниил Остапенков обыграл Мартина Борисюка 6-4, 6-2. Обладателем бронзы стал Эрик Арутюнян. В решающем поединке женского турнира Анна Кубарева в упорной борьбе одолела Дарью Хомутянскую 6-4, 3-6, 6-0. Третье место заняла Полина Кухаренко. В финальном матче мужского парного разряда Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян переиграли в двух партиях Егора Слезевича и Савелия Розанова. 7-6, 6-0. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещены архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. 4 высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена с закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзіёўскім, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней, у 1881 уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любят вспоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захаваліся.
1: Легкое подороже.
2: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядиба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар советских воинов, загинувших подчас Великой Айчынной войны. Як вядома, у гэтых мясцінах проходили тяжкие бои. Каб добраться с Гомельского вокзала, необходимо сесть на автобус до Лоева, а там на мясцовом автовокзале пересесть на транспорт до вёски Пераделка. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение акции 59-56. Подробности 7 карат. Кавай, телефон плюс 729-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Первый вице-премьер Николай Снапков на совещании по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами доложил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко о реализации инвестиционных проектов с КНР. По словам Николая Снапкова, на данный момент активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму в 5 миллиардов долларов. Основной акцент в этой работе делается на промышленную кооперацию и совместное технологическое сотрудничество. В Беларуси запустили сервис по проверке подлинности электронной цифровой подписи. Он работает бесплатно, не требует установки дополнительных программ и доступен всем. Достаточно загрузить документ или документ вместе с файлом подписи. Система автоматически проверит действительность сертификата, целостность файла и подлинность электронной подписи. Гомельщина туристическая. Свыше 400 промышленных туристов ознакомились с производством уникальной продукции на предприятии «Гомельстекло». С начала года здесь проведено несколько знаковых модернизаций и техническое перевооружение. Этот процесс продолжается и сейчас. Здесь готовятся к проведению следующей модернизации технологической линии для освоения выпуска новых видов продукции. Это прогноз на 2027 год. В Белстате сообщили, какова сейчас номинальная начисленная средняя заработная плата работников страны. В июне этого года она составила 3104 рубля. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице – 4054 рубля. В Гомельской области она составила 2736 рублей. Самые высокие заработки зафиксированы у сотрудников сферы информации и связи – около 6 тысяч. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Бешеные псы» – культовый дебютный фильм независимого американского режиссера Квентина Тарантино, снятый в 1991 году. Кассовые сборы превысили первоначальный бюджет более чем в 3 раза еще до премьеры в кинотеатрах США. На протяжении всего фильма звучат отобранные самим Тарантино хиты 1970-х годов в стиле бабл-гам-рок и рок-н-ролл. Свои предпочтения в подборе музыки для фильма режиссер объяснял 2 факторами. Во-первых, он вырос на этой музыке. А во-вторых, подобный выбор на фоне общей жестокости и разрушительной природы фильма выглядел ироничным контрапунктом. С одной стороны, смягчая изображаемую грубость и насилие, а с другой, усиливая эмоциональный эффект действия. Песня «Little Green Bag» — «Маленькая зеленая сумочка» в исполнении Джорджа Бейкера была написана еще в 1969 году, но по-настоящему всемирную известность завоевала после того, как прозвучала в «Бешеных псах».

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 27 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
2: Техно-джунгли.
1: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Калужской области России. Этот регион – один из ключевых партнеров Беларуси в России. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, а по итогам первых пяти месяцев этого года рост составил 17,4%. В центре сегодняшних переговоров – промышленная кооперация, торговля и новые совместные проекты. Во встрече принимает участие и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Подробности мы расскажем в следующих выпусках. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, новые размеры увеличатся на 4,1% и составят 530 рублей 37 копеек. Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Это размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия и социальные выплаты. Аграрии включились в уборочную кампанию по максимуму. Каждый день в Гомельской области растет количество рекордсменов среди участников жатвы. В хозяйстве Холмичи-Речицкого района первый в республике двухтысячник среди молодежных экипажей. Рекордные 1000 тонн зерна намолотил Антон Держановский. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. В Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня на большей части территории региона и в областном центре температура воздуха достигнет 30-31 градуса со знаком «плюс». Так что не забывайте о правилах безопасности в жару. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио Гомель FM.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Ну что, всем привет-привет! Сейчас проверим, разучилась ли я разговаривать после отпуска. Вроде нормально, но если начну вдруг запинаться... уже начала запинаться, простите меня, пожалуйста. Я только из отпуска буду вливаться снова. Всем желаю прекраснейшего настроения. Погода как раз-таки шикарная. Я надеюсь, что у вас все хорошо, пока меня не было. Все у вас шикарненько и прекрасно, поэтому продолжаем. Продолжаем. Буду продолжать вас радовать. И теперь о музыке, как обычно. 3D One Republic Invisible. Пробуди меня ото сна, Нюша и Лёш Свик. Меня бы пробудить после.

0: Акон сейчас послушаем «Малиновую Ладу».
1: Хотела на Канары, а без тебя замка холодный, как Россия.
0: Приветики пишем на Viber, плюс 375-29-34-11-34-8. Ну а совсем скоро у нас гороскоп, за минуту не пропустите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту расскажу прямо сейчас. Овны, не проходите мимо идеи только потому, что она кажется слишком простой. Все будет нормально. Тельцы, сегодня полезно сделать что-то исключительно ради удовольствия. Близнецы, кто-то попробует вас удивить. Ну, сделайте вид, что у него получилось. Раки, день напомнит, не все потерянное действительно стоит искать. Львы, сегодня вы окажетесь тем человеком, который вовремя скажет нужные слова. Девы, не пытайтесь все систематизировать. Иногда лучше порядок – это его отсутствие. Шикарный совет. Весы, не бойтесь поменять решение, если появились новые обстоятельства. Скорпионы, сегодня лучше не торопить других. Каждый двигается в своем темпе. Стрельцы, не исключено, что лучший момент дня случится совершенно внезапно. Козероги, кто-то оценит вашу честность гораздо выше, чем вам кажется. Водолеи, сегодня можно смело выбирать непроторенную дорогу. И рыбы, все сложится удачно. Но если вы не будете пытаться контролировать каждую мелочь, поэтому расслабляемся. Это был гороскоп на сегодня, 27 июля.
0: Гороскоп за минуту.

Все скажет музыка.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Нос погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

История из Америки. Там мэн, биолог Эмили Моррисон, известная как леди Акула, очень любит, соответственно, акул, поэтому ее так и называют. И эта ее любовь привела к рекорду Гиннесса. Она вообще рассказала, что увлечение акулами началось в детстве, когда в 8 лет она посмотрела фильм «Челюсти». О, я тоже его смотрела, но мне было страшно. Ну а потом отец посоветовал ей изучить информацию о реальных акулах в библиотеке. Ну и по ее словам, она их кормила на Багамах, совершала погружение в клетки с большими белыми акулами, а еще плавала с китовыми акулами у побережья Мексики. Так вот, в чем же суть рекорда. Она сделала 106 татуировок с изображением акул. Я бы хотела на это посмотреть, но не нашла фотки. Вот так вот любовь к чему-то может привести к рекордам. Но почему бы и нет?

рассказываю про партнеров нашей акции «Автопати», которая состоится в пятницу с часу до двух. И это компания «Автогрупп», лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: У нас светит ярко, солнце тоже светит ярко, это прекрасно. Елена Лисун тоже яркая, солнечная, с хорошими новостями будет делиться. Привет, Лен.
1: Привет, Олеся, спасибо. И всем доброго дня я пожелаю. Ну и в этом выпуске я расскажу о том, что сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Калужской области России. А в Соловиной роще Еремина появится грибная ферма.
0: Ух ты, интересненько. Об этом не только поговорим, так?
1: Через пару минут.
0: Хорошо, с вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону +7 929 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. На встрече президента Александра Лукашенко с губернатором Владиславом Шапшой определены основные направления сотрудничества Беларуси с российским регионом. Глава белорусского государства подчеркнул, что это строительство, кооперационные связи и сельское хозяйство. Александр Лукашенко считает, что отношения с Калужской областью развиваются неплохо, однако, по мнению белорусского лидера, нужно искать новое направление для сотрудничества. Возможности для этого есть, подчеркнул президент. На Гомельщине в самом разгаре уборка урожая. На утро сегодняшнего дня 50 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна, 3 экипажа – 2000 тонн. На отвозке зерна – свои рекорды. Тысячный рубеж перешагнул 101 водитель, из них 11 молодых и 2 девушки. 2000 тонн зерна перевезли 5 водителей и 1 – 3000. Схему дорожного движения обновили в Гомеле. На пересечении проспекта Ленина и переулка Спартака изменились правила проезда перекрестка. При повороте налево с проспекта Ленина, если горит красный свет основного светофора, но включена зеленая стрелка в доп-секции, разрешено поворачивать только на переулок Спартака. Если цель проехать дальше и повернуть на улицу Пролетарскую, нужно дождаться основного зеленого сигнала. При выезде с переулка Спартака при повороте направо нужно пропустить пешеходов и уступить дорогу машинам, которые едут по площади Ленина. Учитывайте эти изменения при планировании маршрута. В Соловьиной роще в Еремина появится грибная ферма. В конце прошлого года территория перешла к крестьянско-фермерскому хозяйству. Фермеры планируют развернуть здесь необычный вид деятельности – обустроить грибную ферму. Они планируют создать ферму, а пока расчищают территорию, убирают мусор, приводят территорию в порядок и благоустраивают ее. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Знаете, когда солнце внутри, и когда оно еще и снаружи, то это просто счастье, я считаю. Это Иракли открыл этот час, ну и, конечно, я открываю его. С вами Олеся Василькова. Впереди много интересного, ну и, конечно, музыки очень много. Например, впереди Чубанов, «Химия».
2: Между нами химия, и понятно все без слов. Это и есть любовь.
1: Холли-молли в этом часе. Talk to you later. Хитерат Айла, Хомай. И шикарнейший дуэт от Димы Билана и Анны Асти.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода. Для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Голоса Беларуси.

я напоминаю, что уже в эту пятницу у нас акция «Автопати» состоится, поэтому всех приглашаем. У нас есть партнеры, о которых будем рассказывать. Кстати, на площади Восстания возле танка это все будет происходить. Ну и о наших партнерах. Автошкола Накотовского – не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.

0: я люблю тебя, чё такого?
1: Мировое время.
2: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В Японии пользователи соцсетей массово обсуждают кота с необычной привычкой. Вместо привычных лежанок он предпочитает отдыхать и спать исключительно в кухонных сковородках. Ролики с пушистым любимцем уже собрали миллионы просмотров и продолжают набирать популярность. Ну а любовь кошек, кстати, к таким местам объясняется просто. Животные инстинктивно выбирают небольшое замкнутое пространство, где чувствуют себя спокойно и защищенно, например, в сковородочке. Поэтому в Японии часто можно видеть питомцев, которые устраиваются в кастрюлях или другой кухонной посуде. Ну а в Японии сейчас 19 часов 21 минута. Ну а в Санкт-Петербурге на воду спустили рыболовное судно «Капитан Ипатов». Траулеры этого типа называют плавучими рыбозаводами. Их направляют на ловлю минтая и сельди. И судно способно добывать и перерабатывать до 60 тысяч тонн сырья в год. В длину он достигает 108 метров. Внутри размещен рыбоперерабатывающий комплекс, благодаря чему улов не портится, а сразу превращается в готовый продукт. Ну, очень даже круто. Сейчас траулер буксирует к набережной, и на его установят все необходимое оборудование, приведут электрику и завершат уже отделочные работы. Ну а полностью сборку закончат через год. Вот такие новости. Ну а там сейчас 13 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4,9, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

но я о звездах. Вот недавно певец Денис Клявер раскрыл секрет крепкого брака. По его словам, счастье любит тишину, но главное, партнеры должны оставаться интересными друг другу. Долгие годы вместе превращают любимого человека во что-то большее. Ну, не у всех, наверное, и не всегда. Ну, а если при этом удается сохранить страсть, то получается сумасшедший коктейль, который бесценен. Ну, сложно, конечно, не согласиться, но отношения — это всегда большая работа двоих.

что ж, о наших партнерах продолжаем рассказывать. Партнеры Автопати, и это Xiaomi. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

очередное исследование, которое показало, что кошки при определенных условиях способны усиливать стресс у своих владельцев, а вот собаки в этом плане остаются нейтральными. По словам экспертов, усиление стресса связано не с самим животным, а с синхронизацией негативных состояний. Например, если человек уже испытывает стресс, а питомец в этот момент капризничает или находится в плохом расположении духа, то попытки его успокоить требуют дополнительных эмоциональных ресурсов, а это усугубляет исходное напряжение. Но знаете, в любом случае, домашнее животное положительно влияет на психику, согласитесь. И это здорово.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: что в конце часа к нам обычно приходит Елена Лисун. Ну, не только Елена Лисун, но сегодня она. И будет нам рассказывать о новостях немножечко.
1: Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о том, что Александр Лукашенко видит возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов с Калужской областью. А в Гомеле тепловозу присвоили имя почетного железнодорожника Александра Удодова.
0: Интересненько. Об этом мы не только послушаем в новостях. С вами Олеся Василькова. Услышимся после музыкальной паузы, ну и, конечно, после новостей. Всем хорошего дня.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого региона России Владиславом Шапшой. Он обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей и указал на сельское хозяйство как одно из направлений сотрудничества, отметив, что белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Тепловозу в Гомеле присвоили имя Александра Удодова. Торжественное мероприятие состоялось у локомотивного депо на открытой площадке у памятника паровозу. Участниками стали руководство Белорусской железной дороги, работники, ветераны, а также члены семьи и родственники Александра Петровича. За годы работы он прошел путь от рядового специалиста до руководителя. Почетный железнодорожник и заслуженный работник транспорта возглавлял Гомельское отделение Белорусской железной дороги с 1992 по 2012 годы. Ежегодно 28 июля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. В этот день интересующие вопросы о методах профилактики, симптомах заболевания, вакцинации и лабораторном контроле можно задать специалистам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 28 июля они проведут прямую линию, посвященную этой теме. Звонки принимаются с 10 до 12.00 по телефонам 507404, а также 8044-765-96-61. Еще одна информация в завершении выпуска. На Солнце сегодня произошла сильная вспышка класса М. По данным специалистов, ее продолжительность составила 16 минут. Подобные вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если такие облака достигают Земли, они могут стать причиной магнитных бурь. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: продолжаем встречать этот день вместе со мной. Солнечный, прекрасный день, лето. Наслаждаемся, а то оно так быстро пролетает на самом деле. Я вот, например, наслаждаюсь вовсю. С вами Олеся Василькова. Впереди целый час русских треков. Очень, между прочим, классно. Oh my love, это лирик впереди.

Ну, а приветы и поздравления, и пожелания можно писать на Viber плюс 375-29-34-11-34-8.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

все в порядке у королевы. Это Александра Воробьева нас радует в этом часе. А вот мне написала Вайбер тоже королева Оленька. Оленька, здравствуйте. Рада читать вас. И вот смотреть, фоточки мне скинула. Добрый день, скучаем по Приднепровскому санаторию. Было классно. Ой, завидую белой завистью. Санаторий — это просто шикарно. Приходишь, все готово. Готовить не надо, согласитесь. Класс. А если еще компания отличная, то это вообще здорово. Рада очень за вас. Всем хорошего дня. Вот пишет Оленька, спасибо. Но отпуск продолжается, и мы на дачке занимаемся закатками и слушаем наше любимое радио. Ой, спасибо, я очень рада, что вы нас слушаете. А закатки — это правильно, зимой все пригодится. Я тоже закаточки обожаю. Хорошего вам дня.

0: пятницу с часа до двух у нас состоится акция «Автопати», которую «Гомель-ФМ» проводит совместно с Госавтоинспекцией. На площади Восстания будем вас ждать. Если захотите принять участие, нужно будет отправиться туда, найти там «Гомель-ФМ» и сотрудников ГАИ, отвечать на вопросы по правилам дорожного движения вместе со мной в прямом эфире. Ну и, конечно, получать подарки от ГАИ, от наших партнеров и от нашего радио. Поэтому всех ждем с часа до двух в пятницу.
1: Твоя реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4,9 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

«Лилового заката» от «Баронессы» послушали только что. И вот зачитываю приветик от Оксаны, нашей постоянной слушательницы. Добрый день, Олеся, с выходом. Спасибо. Как отдохнули, как настроение. Отдыхать не работать, знаете ли. Конечно, шикарно. Как еще можно отдыхать-то? Спасибо большое, Оксаночка, что пишете. Удачной рабочей недели. Респект и вам, удачной всем слушателям. Хорошей недели, хорошего дня. Ну и хороших, классных летних вечеров желаю.

Так, есть один микробиолог, его зовут Джейсон Тетро. Он назвал самый грязный предмет, которым люди пользуются каждый день. Вопреки стереотипам, наибольшую опасность представляют вовсе не дверные ручки и не сиденья в общественных туалетах, а кнопки ввода пин-кода на платежных терминалах в магазинах. Вот так-то. Ну, хорошо, что сейчас не всегда обязательно вводить пин-код, но тем не менее. Ученый пояснил, что этими устройствами ежедневно пользуются сотни посетителей, многие из которых пренебрегают, кстати, правилами гигиены. И при нажатии на кнопки на руках остается значительное количество микроорганизмов. Ну а таким способом, по словам эксперта, легко передаются ротавирусы, кишечные инфекции, а также респираторные вирусы и бактерии. Поэтому моем руки каждый раз. Ну это и так понятно, но тем не менее, видите, микробиологи говорят, что так надо.

воде, новиночка от группы «Новые самоцветы» на Гомель-ФМ. Еще одна новиночка впереди у нас. Это Таня Терешина и диджей Катя Гусева представили новый танцевальный хит «Такси черника» называется. Это идеальное звуковое сопровождение для самого жаркого сезона, наполненное драйвом, скоростью и безграничным чувством. Ну, о чем она? Повествует о моменте, когда двое людей сливаются в одно целое, и любовь становится новой вселенной. Ой, какое прекрасное чувство. Я уже хочу еще раз его испытать. Надеюсь, все будет.

0: Смирнова пришла уже в эфир. Анечка, как тебе совет от Филиппа Киркорова и Олега Майами? Стирай. Будешь сегодня стирать?
1: Не буду. Можно я хоть сегодня стирать не буду? Ну, вообще, на самом деле, мать многодетная стирает каждый день.
0: Ой, вообще-то стиралки есть. Ладно уже, не преувеличивай.
1: А в стиралке, кстати, да, не запрыгивает и потом не развешивается сама. Придумали. Давайте сейчас посудомойка моет, стиралка стирает. Зачем женщина в доме?
0: Ладно, Анна Смирнова готовит новости.
1: Да, вообще, что ты приготовила? Новости, да? Я всегда могу сказать. Послушаем президента нашей страны. Он рассказал об исторической связи территории Беларуси с Калужской областью России. Очень интересно. Потом, кстати, про объединение усилий в сфере биотехнологий поговорим. Немножечко, естественно, об уборке урожая. Куда же без этого? Самая горячая пора.
0: Ну и закончим все это.
1: Отлично. Урожай. Давай поэму напишем по этому поводу. Ну и закончим все это дело традиционно. Вот я люблю про космос, про рифтовые долины на поверхности Венеры.
0: Ой, ну ты как что-нибудь замудришь? Ну ладно, я думаю, что всем будет интересно. Слушаем новости с Аней Смирновой. А я с вами прощаюсь. С вами все три часа была Олеся Василькова. Услышимся завтра. Всем хорошей недели и классного лета.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Запомни, 11.99.36. Подробно 7 карат. Кавай, телефон плюс 7.99.36.89.77.78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области России. Глава государства рассказал об исторической связи этих территорий.
5: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой, ваши родственники совсем не дальние, здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щегловым. На Гомельщине в самом разгаре уборка урожая. На утро сегодняшнего дня 50 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна, 3 экипажа – 2000 тонн. На отвозке зерна свои рекорды. Тысячный рубеж пересекнул 101 водитель, из них 11 молодых и 2 девушки. 2000 тонн зерна перевезли 5 водителей, 3001. Еще одна информация напоследок. Ученые выявили, что часть рифтовых долин на поверхности Венеры сформировалась не 100 миллионов лет назад, а относительно недавно на геологическим меркам. Это свидетельствует о наличии активных геологических процессов в недрах данной планеты, сообщила об этом пресс-служба швейцарской высшей технической школы. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: Куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут еще.
12: Вам помогут утростимуляторы.
7: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 5 пожаров. Предположительно, из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, в садовом товариществе Богданов хутор Светлогорского района горели несколько хозпостроек и баня. А вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем в агрогородке Шерстин Ветковского района горела одна хозпостройка. Кроме того, вероятно, по электрическим причинам в поле вблизи деревни Линов Наравлянского района горели тюки соломы. В Жлобине гараж. В Рогачеве баня. К счастью, на пожарах никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Замените ветхую электропроводку и не перегружайте электросеть. Следите за исправностью печного отопления. Своевременно осуществляйте ремонт печи. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать. Усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадчиной краю у Ветковском музее старообрадництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непорывно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадчину збирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, своеособливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны открыются для всех, кто жадая окунуться у историю.
1: Легкое подороже.
2: Выставочные залы просвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами увесь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музеи. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнков своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робят дивные открытия у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацовники музея выдали нават книгу «Орнаменты Поднепроўя», якая подробязно распавядае про сэнс и значэнні системы знаков. У цокольным помешканні размяшается навучальная майстерня. Дзяўчат тут вучаць стародаўним технікам ткацтва. Акрамя того, у музеі можна навучыцца вышываць бісерам і асвоіць разьбу па дрэве. Ветковскі музей адкрыты для наведвальнікаў з аўторка па нядзелю. Дабрацца да яго магчыма на грамадскім транспарце з гомельскага аўтавакзала. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гучание краины.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Футболисты Краснодара одержали победу над казанским «Рубином» со счетом 3-1 в последнем матче стартового турнира чемпионата России. Московский «Локомотив» дома не смог одолеть грозненский «Ахмат» 1-1. Футболисты Оренбурга добыли викторию над гостями из Ростова 2-1. Питерский «Зенит» разгромил Самаре, тольяттинский «Акрон» 5-0. Московская «Динамо» на своей арене сыграла в ничью с самарскими крыльями «Советов» 0-0. Белорусский защитник гостей Кирилл Печенин провел на поле весь поединок. Воронежский «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо», за которое выступает еще один белорусский хавбек Кирилл Зинович 1-2. В столичном дерби московский «Спартак» переиграл футболистов «Родины» с результатом 3-0. В первом поединке нового первенства московский «ЦСКА» у себя дома одержал победу над калининградской «Балтикой» 2-1. Белорусские спортсмены удачно выступили на объединенном чемпионате Европы и Африки по воднолыжному спорту в Грузии. Золотую медаль в многоборье завоевала наша София Гвоздева, которая также была второй в фигурном катании. Победу в прыжках с трамплина одержала Ирина Турец. Кроме того, серебряным призером многоборья стала Елена Пархоменко. Виталий Мазуркевич замкнул тройку в фигурном катании. Также сборная Беларуси заняла первое место в командном первенстве, опередив спортсменов из Украины и Франции. Всего участие в объединенном чемпионате Европы и Африки в Грузии приняли представители 18 стран. Завершился второй этап нового сезона соревнований по баскетболу 3-3. Победителем этапа открытого мужского чемпионата Беларуси стал Борис Фен. Серебро завоевали баскетболисты Минска Ю-21-Про, бронза у Минска Про. У женщин золото взяли спортсмены Минска 3. Второе место занял Горизонт 3. Третьим финишировал Минск 1. На площадке возле Минского дворца спорта вышли 199 команд из Беларуси, Азербайджана, Китая, Узбекистана и России. Третий этап пройдет 22-23 августа. Призеры нынешнего сезона станут известны после финального тура, который состоится 5-6 сентября. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: look at you.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Когда уборка становится приключением, бытовая техника играет по правилам геймдизайна. Компания Joel Diaz из Китая представила пылесос Kart, устройство, которое стирает грань между игрушкой и полезным прибором. Представьте, вы не возите щетку по полу, а едете на уборку, как в гоночном заезде. И это не шутка. Что делает этот болид таким необычным? Во-первых, формат. Это электрокарт, на котором нужно ездить верхом. Во-вторых, внутри спрятаны полезные технологии – рабочая турбощетка и пылесборник. Инженеры буквально засунули бытовую функцию в игровую оболочку. Конструкция выдерживает даже 40-летнего ребенка. То есть взрослый тоже может сесть и прокатиться, собирая пыль по дороге. Производитель уверяет, что устройство рассчитано на легкую очистку, чтобы собрать крошки, шерсть и мелкий мусор. Но главная цель здесь другая – превратить рутину в развлечение. Особенно для детей. Ведь если уборка – это гонка, то не хочу быстро меняется на «можно я сделаю еще один круг».
2: Техно-джунгли.
3: За полезность отвечает простая, но эффективная схема. Пока вы управляете картом, щетка вращается и затягивает пыль в контейнер. Никаких сложных настроек, только руль, педали и ощущение, что вы не убираетесь, а участвуете в мини-чемпионате по чистоте. Цена такого технологического развлечения – 16 тысяч рублей. Не самый бюджетный вариант для игрушки, но подумайте, сколько нервов и уговоров можно сэкономить, если ребенок сам захочет помочь с уборкой. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баран. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области России. Глава государства обозначил принцип взаимодействия Беларуси и Калужской области.
4: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот, не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
3: К другим новостям. В Гомеле на 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Филимонов. Во время войны он был механиком-водителем легендарного танка Т-34 и участвовал в освобождении Беларуси в ходе операции «Багратион». За проявленное мужество и героизм был награжден орденами славы третьей степени и Отечественной войны первой степени, а также медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. После победы Сергей Леонович многие годы трудился на Гомельском химическом заводе. Еще одна информация напоследок. Создана система, повторяющая принципы взаимодействия нейронов в нервных сетях. В отличие от обычных вычислительных систем, такие устройства могут обрабатывать сигналы непосредственно за счет взаимодействия искусственных нейронов и изменения связи между ними. В перспективе это может применяться для обработки сигналов от различных датчиков, а также в робототехнике. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
8: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:08 у микрофона Аня Мишина. Вместе с вами встретим заветное 17:00, когда можно смело хлопнуть крышкой ноутбука и уйти навстречу вечеру и закату, танцуя и наслаждаясь летней погодой под музыку на Гомеле ФМ, конечно. О ней сейчас расскажу, а мы начинаем вечерний эфир. Не покидай. Трогательная и глубокая история о поиске счастья от Даниилы Савини. Не покидай.

Красивый трек о расставании звучит как начало новой жизни. Каризма, облака. Звучит как теплое летнее свидание вместе с Кел о любви.

Музыкальная история, которая дарит чувство полета и веры в чудеса, исполнит Катя Гусева, девочка из будущего. Мелодия, которая вселяет надежду, когда тяжело. Swedish House Mafia, Don't You Worry. Продолжает наш вечер Бауза Магнетик. Это музыкальный магнит, который мгновенно западает в голову и заставляет нажимать на повтор.

Даниил Савеня, музыкант, который с рождения живет в абсолютной темноте, сумел доказать, что для истинного таланта не существует никаких преград. Его творческий путь – это история преданности искусству, победах на конкурсах. Одной из самых трогательных страниц в его музыкальной биографии стала песня «Не покидай». Это тонкая лирическая исповедь, затрагивающая вечные струны человеческой души. Любовь – это всегда баланс между страхом потерять и желанием сдаться без боя. А следующий трек о той самой сладкой стадии отношений, когда вы с улыбкой признаете, что я полностью в вашей власти. Переходим на ночной вайп вместе с Topic и Deicom «Control of Me».

Плывут облака, а мы плывем к интересным новостям. Ребята, напомню, что уже в эту пятницу пройдет совместная акция с ГАИ «Автопати» на площади Восстания с часу дня и до двух. Наша коллега Олеся Василькова будет задавать вопросы, и, конечно же, без призов не обойтись. А о партнере этой интересной и полезной акции расскажу прямо сейчас. Компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 28 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Как вам такая заметка? Ломай систему. Звоните маме и узнавайте, надела ли она шапку, хорошо ли поела. Пригрозите, что приедете и лично завяжете маме шарф. Время меняться ролями и вспомнить все самые неудобные красные колготки в полосочку. На мой взгляд, очень мило и жизненно, особенно про красные колготки. И, дорогие мамы, как бы мы жили сейчас без ваших наказов? Ведь только с возрастом понимаешь, что овсяная каша все-таки полезнее сладостей на завтрак и хочешь или не хочешь, а газ перекроешь перед тем, как уйти в магазин. Это наглухо заложенное правило всеми миллениалами. А уезжая на выходные, не только газ, и воду перекроем, и даже холодильник разморозим. Всем мамам огромный и солнечный привет. Ваши советы бесценны. И еще крепкого всем здоровья.

Послушали Викторию, это было невероятно, просто белиссимо. Настоящий восторг и чистая энергия. Спасибо вам за эту красоту. А прямо сейчас мы открываем двери в мир культовых мелодий, которые согревают наши сердца. Звуки, которые мгновенно узнают, буквально с первых секунд. Ну, конечно же, заставляет сердце биться чаще. Закрываем глаза и летим навстречу своим мечтам вместе с Sound of Legend.

Ночь – это время, когда обычные люди засыпают, а суперзвезды выходят на охоту. Специальный привет всем полночникам от девочки из будущего. Сейчас мы переместимся в неоновый научно-фантастический боевик, где правит дерзкий французский электро-рок. Ловите 100% заряд энергии для вашей ночной-вечерней смены. Muse Night Shift Superstar.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На Гомеля ФМ на часах 16:51 у микрофона Аня Мишина. Друзья, всем, кто когда-либо ездил на отдых автобусом, знают, что если по времени не вернуться на стоянку, то было страшно, если вас забудут и уедут. Женщина по имени Ребекка возвращалась из Малайзии в свой родной город на автобусе. На пропускном пункте пассажиров попросили выйти для прохождения паспортного контроля. Ну, как положено. И, по словам девушки, процедура буквально заняла минут 10. Она вернулась, а автобус уже уехал. Кстати, не только ее, вместе с девушкой остались еще 6 человек с вещами. А, вещи укатали с автобуса вместе, они остались. Написано, что даже компенсацию не выплатили. Якобы водители не обязаны отслеживать каждого человека. Кто не успел, тот опоздал. В Беларуси все четко в этом плане. Но, во всяком случае, то, что я видела, когда ездила автобусом на отдых. Всех спросят, уточнят, кто, где, во сколько, почему. Ребекке терпение. Верим, что ситуация ее обязательно разрешится благополучно.

0: часах 16:57 первый час пробежал мимолетно. Анютка Смирнова что-то интересненькое подготовила для нас.
1: Да, послушаем. Принесла вам целый выпуск новостей. Во-первых, послушаем мы президента нашего Александра Лукашенко. Он ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии АПК. Вот так послушаем, как критикует. Расскажу, конечно, не очень приятную новость, но тем не менее ГАИ предупреждает, будьте внимательны, особенно там, где касается детей. Ну и закончим все это дело традиционно моими любимыми новостями из мира науки, потому что создали гибкий пластырь для определения уровня глюкозы.
0: Вау,
1: вот так
0: это,
1: вот.
0: Конечно, вещь, да. Подробнее в начале часа. Не прощаюсь с вами, услышимся скоро совсем, а пока окунаемся в Swedish House Mafia, Don't You Worry. Мелодия, которая вселяет надежду, когда тяжеловато.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой. Во время беседы глава государства ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии АПК.
1: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси. Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенное комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс, маленькая ферма, если 50 гектаров, так ну что, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну типа колхозов, как раньше были у нас совхозов, на этих площадях показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну вы посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Ну, а фермы, которые вы и комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут рожать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться. Поэтому сегодня оборудование у нас есть полностью на молочно-товарные фермы. И Иван Иванович там в области производит это оборудование, в Гомеле, да, комплекты?
2: Да,
1: работаем. Если вас интересует, вы скажите, мы будем заниматься.
0: К новостям региона. В Гомеле опрокинулась легковушка, пострадал 11-летний пассажир. Об этом сообщили в УГАИ УВД Гомельского облсполкома. ДТП произошло накануне вечером. 39-летняя водитель не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части в кювет, где машина опрокинулась. Ребенок получил травмы, его госпитализировали. ГАИ напоминает водителям, при управлении транспортным средством следует быть внимательными, выбирать безопасную скорость движения и всегда использовать ремни безопасности. Еще одна информация напоследок. Создан гибкий пластырь для определения уровня глюкозы через пот. Материал для сенсора из углеводородных нанотрубок и сетки никелево-металлоорганического каркаса определяет глюкозу в поте за 5 секунд и не реагирует на другие вещества. Разработку можно использовать в персонализированной медицине и спортивной диагностике. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
3: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио Гомель ФМ.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.09. Вы на Гомель FM, у микрофона Аня Мишина. Ребят, напомню, что в Телеграме Гомель нижнее подчеркивание FM я задала вопрос для вас. Вспомните ваше самое неловкое или смешное свидание. Что же там произошло? Делитесь вашими историями, комментируйте, обсудим вместе в прямом эфире. А наш вечерний эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Окунемся в невероятно теплую историю о взрослении, которую исполнит Том Греннан «Somewhere Only We Go». Ну что, никаких сложных мыслей, только чистый вайб и желание двигаться вместе с Крашем Адамс. All I Wanna Do. Трек напоминание о том, чтобы мы не забывали ценить жизнь и яркие моменты. А напомнит нам Джонас Лов и Пью Диа.

Эд Ширан – один из самых ярких музыкантов современности, который прошел путь от бездомного уличного певца до артиста, собирающего стадионы с одной лишь гитарой. В треке «We Game» артист рассказывает о паре, застрявшей в бесконечном цикле ссор. Герои словно рвут на себе волосы и ведут бессмысленный спор, разрушая то, что строили годами. А есть треки, которые созданы для определенного сезона. Ее ритм, как гипноз, монотонный шум дождя, где мягкий минорный мотив окутывает уютом. Давайте окунемся вместе с Эйвоном в ритм осеннего дождя.

0: Твоя реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
6: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

Напомню о совместной акции с ГАИ «Автопати», которая пройдет уже в эту пятницу с часу дня и до двух. Приходите на площадь Восстания и участвуйте. О партнерах акции расскажу прямо сейчас подробнее. Лето для отдыха, а не для уборки. В MiBuy роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. Доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно, два – быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе именно сегодня. Номер телефона 73 13.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 28 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

превратить это ощущение в систему. Заказал себе видеопроектор и кучу комедийных фильмов. С этого дня и начался такой странный, интересный курс лечения. Смеясь до слез, до полного изнеможения, он сделал вывод, что смех дает ему такой же эффект, как таблетка обезболивающего. А спустя какое-то время Казинс решил проверить свое здоровье, сдать анализы, и выяснилось, что смех влияет на саму болезнь и очень-очень сильно. В итоге так он делал периодически. Сеанс смехотерапии снижает воспаление в организме, доказал он. То есть смех реально лечил. В итоге, спустя несколько лет, Казинс играл в теннис и скакал на лошади. Только теперь он смеялся чаще и не отказывал себе в этом удовольствии. Именно он основал такую науку, как гелотология или смехотерапия. И доказал своим примером, что смех – это не признак глупости, а самое мощное и доступное лекарство. Так что, друзья, смеемся чаще, громче. Всем крепкого здоровья. Yeah.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Анна Арси закрепила за собой статус голоса женских страданий. Ее главный жанр – грустный дэнс. Танцевальная музыка, соединенная со страданием, болью от предательства и слезами в тексте. А кавер «Плачу на техно» – это третья жизнь известного хита, который идеально вписался в ее концепцию. Но вместо того, чтобы плакать под громкие ноты, хочется просто собрать вещи и уехать как можно дальше от всех проблем. Именно об этом отчаянном желании поют американцы One Republic в треке «Runaway».

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:51 у микрофона Аня Мишина. Все ребята видели египетские пирамиды. Кто-то вживую, кто-то на картинке. Я только на картинке. А пирамида, возведенная в Техасе, не так впечатляет. Конечно, как египетская, но все равно она прославилась тем, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Майкл, Дебби и Терри настолько любят гольф, что решили отдать дань уважения этой игре и построили пирамиду из мячиков для гольфа. Причем не просто пирамиду, а самую большую пирамиду в мире. Собрали команду волонтеров, энтузиасты приступили к делу и через некоторое время похвастались своим творением. Пирамида собрана из 19 мечей. Представляете, какая она огромная. И команде не разрешалось использовать клей или другие средства для того, чтобы как-то конструкцию удержать. Вот в чем-то фишка. Ну, молодцы, ребят, респект!

0: На часах 17.57. 2 часа подошли к концу, но в запасе есть еще один. Аннушка Смирнова нам что-то принесла.
1: Да, принесла вам новости традиционно. Ну, во-первых, мы продолжим слушать нашего президента. Кого же еще нам слушать?
0: Конечно.
1: Да? Он рассказал, назвал оптимальный сценарий сотрудничества между Беларусью и Россией, в котором, кстати, Беларусь и Россия законодатели моды, а не просто так.
0: Интересно.
1: Да, расскажу про республиканский правосоюзный правовой прием граждан, куда можно будет и когда обратиться. И, кстати, принесла классную новость о том, что в Гомеле теперь на вооружении практически новая 52-метровая автолестница у спасателей. Так что все, мы
0: подробнее
1: спасены.
0: Послушаем, да, чуть позже. Не прощаюсь с вами, а встречаемся в следующем часе. А пока слушаем Ваню Дмитриенко и трек «Силуэт». Выбирайте эмоцию, радость, грусть, любовь или драйв. А лучше все вместе.
2: Только представь, что с нами может случиться.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Глава государства назвал оптимальный сценарий сотрудничества Беларуси и России.
4: Давайте вместе в этом двигаться. Мы вот с Калужской областью встречались. Хорошая ваша...
5: Подопечная.
4: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
5: Они молодцы.
4: Перспективные. Молодцы. Хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть, потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим, что там правительство на уровне президента, ну это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальные, не то что нормальные, отличные отношения, дружеские контакты, но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем, с Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. Хорошее мероприятие проводит, и надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
3: К другим новостям. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет по всей стране 30 июля. Правовые инспекторы труда окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Предварительно записаться на прием можно по единому номеру телефона в Гомеле 32 99 74. Время и место приема в области можно узнать на сайте Гомельского областного объединения профсоюзов. Еще одна информация напоследок. В расположение пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС поступила новая 52-метровая автолестница. Средство способно достигать 17 этажа. Современные технологии, используемые в конструкции автолестницы, позволяют быстро ее развернуть, а нынешние системы управления делают использование простым и безопасным. Это уже вторая 52-метровая автолестница в нашей области. Белорусский образец пожарной техники поступил в Мозырское районное подразделение МЧС чуть ранее. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
6: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-584-536-36.
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду.
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Вечер на Гулливере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

Вы на Гомель FM на часах 18.09. Микрофон Аня Мишина. Еще целый час буду делиться с вами интересными новостями и заметками. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание FM» и написать нам то, что хотите передать. А мы продолжаем наш вечерний эфир и в этом часе послушаем. Нюша в треке «Сильные девочки» полностью обновила свое звучание и смыслы. Послушаем. Когда любовь, как оскал и мачту, сильные девочки тоже плачут. Я хочу забыть. Невика «Хочу забыть» — это идеальный саундтрек для тех, кто хочет красиво погрустить, поставить точку и шагать дальше. Киго и трек «Take Me Back» как теплый вечерний бриз, который уносит обратно в самое лучшее лето в вашей жизни.

0: Джонни окунет нас в беззаботное детство, первую любовь и теплые чувства в треке «Лето».
1: Смотри, как с неба летят теплые капли дождя.
0: Финбах и трек «Hot with Flow» сочетает в себе мягкий вокал и мощный танцевальный бас. Это идеальная комбо для создания настроения. А продолжает наш вечер Хьюгел и трек «Moving to the Sun», как вечное лето, свобода и тепло.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Да лучше кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама. На радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.
4: Музыка.

Музыка ребят – это идеальный саундтрек для ночного трипа по городу, когда неоновые огни размываются в каплях дождя на лобовом стекле. Французский шарм от Parade of Planets заставляет нас поверить, что весь мир крутится вокруг загадочной Эми. Но что, если эта история лишь такое красивое начало перед чем-то грандиозным? Встречаем финал без страха. Miley Cyrus – End of a World прямо сейчас.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

партнерах совместной акции с ГАИ «Автопати» сейчас расскажу подробнее. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в Mi Buy. Автошкола на Котовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Завтра, 28 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр. Far beyond region.

Друзья, такая мне интересная подборочка попалась. Не могу не поделиться. Итак, животные, которые спасли человеческие жизни. Пес по кличке Балта пробежал через снежную бурю, чтобы спасти целый город. Это было в 1925 году. Упряжка во главе с Балта доставила жизненно важную сыворотку в район, где вспыхнула эпидемия. А пес Кабанг – это собака, которая закрыла собой двух детей. Увидев несущийся мотоцикл, кабанка бросилась под него, приняв удар на себя. Девочки, слава богу, выжили. Или вот еще. Стая дельфинов окружила людей и не давала им уплыть. Позже уже выяснили, что неподалеку, оказывается, находилась большая белая акула. И пока опасность не исчезла, дельфины оставались рядышком с людьми. Все эти герои не умели разговаривать, но о них говорили поступки. На самом деле, читая такие много примеров вот такого подобного рода, это дорогого стоит. Надо сегодня дать своей собаке лишнюю сосиску. Вдруг он тоже герой, но я пока об этом не знаю. Всем мира и добра.

Джонни – главный романтик современной поп-сцены, чей бархатный голос заставляет трепетать миллионы сердец, а его хит «Лето» стал идеальным треком для ностальгии. Артист прошел путь от парня, записывающего каверы в социальных сетях, до триумфатора шоу «Маска» и собирателя стадионов. Его фишка – невероятно искренняя лирика, в которой нет пафоса, а только чистые эмоции и нежная мелодия. А сейчас включаем трек, в котором звучит английский максимально по-летнему и по-настоящему трек «A look unforgettable».

0: Друзья, подобрала для вас необычные навыки, которыми можно обладать, научиться вот, освоить можно за месяц всего лишь. Итак, начнем. Жонглирование, оказывается, можно за месяц ежедневных тренировок по 10 минут спокойно научиться уверенно жонглировать тремя мячами. Я думала, это все гораздо дольше делается. Интересно. Дальше. Ментальная арифметика на базовом уровне развивает память, скорость мышления и уверенность. Я тоже думала, что это только детям можно освоить. Оказывается, нет, и взрослым также. Дикция и постановка голоса. Хорошая дикция помогает звучать увереннее. Согласна. Флористика развивает вкус, чувство цвета, аккуратность и умение создавать красивую композицию. Вот тоже здорово. Умеет красиво формировать интересные буквы. Ну, ребят, никогда не поздно чему-то научиться.
1: Любовь и дружба.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.50, почти 4, у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в Телеграме я задала вопрос для вас. Вспомните ваше самое неловкое или смешное свидание. Что же там произошло? Итак, есть комментарий. Алена рассказывает свою историю. Предложил парень, чтобы я ему оплатила кофе в долг, а после зайти к его маме, чтобы взять у нее деньги и вернуть мне. Ну, так тоже бывает, оказывается. Или еще комментарии в Вайбере прислали. Пригласил парень в кино, но купил только один билет. Мотивировал это тем, что после фильма ему нужно серьезно подумать в одиночестве. И ушел в зал один. Я так понимаю, что девушка осталась тоже думать на улице одна. Хотя что здесь думать? Безусловно, итог, читая ваши комментарии, один. А вот если дать этим парням второй шанс, шанс на второе свидание, чтобы точно понимать, что третьего раза не будет. А вдруг судьба-то, ну, бывает.

часах 18:57. 3 часа пробежали так быстро, я даже не заметила. Услышимся завтра, ребята, в 16 часов на Гомеле ФМ. А пока послушаем Мартина Дженсена и трек «Deep Love», где рассказывается об эмоциональной жажде глубоких чувств.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый с рабочим визитом посетил Кармянский район. Руководитель проинспектировал ход уборочной кампании на полях КСУП совхоз Кармянский, а также посетил зерносушильный комплекс сельхозпредприятия. Председатель райисполкома Дмитрий Шинкаренко доложил, что зерновые культуры, в том числе рапс, убраны на 47% площадей. Намолочено более 21 тысячи тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Нарушения у мест отдыха на водоемах Гомельской области выявила прокуратура. Рейды были нацелены на предупреждение трагедий на воде, обеспечение надлежащих условий в местах массового отдыха. По данным областной прокуратуры, в регионе уже утонуло 20 человек. Для устранения выявленных нарушений направлено 15 актов надзора. Они рассмотрены местными органами власти, организованы систематические рейды по территориям, прилегающим к водным объектам. В Калинковичском районе демонтированы палаточные городки, береговая территория очищена от мусора. Места массового купания приведены в порядок. В железнодорожном парке Гомеля появился именной локомотив. Тепловоз, носящий имя заслуженного и уважаемого работника Белорусской железной дороги и Гомельского отделения Александра Удодова, совсем скоро появится на железнодорожных магистралях республики. А торжественное мероприятие состоялось у локомотивного депо на открытой площадке у памятника паровозу. Еще одна информация напоследок. Флаг Республики Беларусь развернут на высоте 5100 метров. Офицеры спортивного комитета вооруженных сил Беларуси покорили Эльбрус. Полковник запаса Кирилл Чуприс и подполковник Евгений Севастьянов в составе международной группы военнослужащих из России, Ирана, Зимбабве и Марокко завершили восхождение на гору и покорили вершину в сложных погодных условиях. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. У песни «Аллилуйя» очень долгая и тяжелая история. Леонард Коэн неоднократно в интервью рассказывал о том, как тяжело ему давалось написание именно этой песни. На протяжении нескольких лет он жил в своем собственном маленьком мирке, где занимался только созданием «Аллилуйя». В памяти исполнителя ярко запечатлелось одно воспоминание. Начало 1980-х, он сидит в одном нижнем белье на полу в гостиничном номере отелей «Роялтон». Вокруг разбросаны исписанные листья с черновиками. Коэн бьется головой о пол и приговаривает: «Я должен дописать эту песню». Коэн был в затворничестве с 1979 по 1984 годы. Наконец, песня была дописана. Было исписано две тетради. Строчки писались и зачеркивались, пока в конечном итоге перед Леонардом не лежало 15 листов с 80 куплетами. Из них нужно было выбрать несколько для записи. Выбор оказался очень сложным. А впоследствии сам Коэн неоднократно исполнял свою собственную песню в разных вариациях. Только последний куплет никогда не менялся. Именно в нем, по мнению автора, подводится итог всем размышлениям о жизни и любви.

0: Несмотря на то, что Коэн трудился над созданием песни долгие годы, ни альбом, ни песня не вызвала среди публики должной популярности. Композиция попала только в чарт Великобритании, заняв в нем 36-ю строчку. Популярность песни «Аллилуйя» принесли многочисленные кавер-версии. Всего их насчитывается более 200 штук. Боб Дилан, Джон Кейл, Джефф Бакли, Джастин Тимберлейк, Ванесса Паради. Кто только не перепевал «Аллилуйя». Но в нашей памяти всегда останется бархатистый голос почившего Леонарда Коэна. Песня прозвучала во многих фильмах и сериалах, среди которых «Шрек», «Оружейный барон», «Босиком по мостовой», «Клиника», «Доктор Хаус», а также использовалась в различных телешоу. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

0: сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором региона России Владиславом Шапшой. Он обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей и указал на сельское хозяйство как одно из направлений сотрудничества, отметив, что белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Студотряды помогают аграриям Добрушского района. В разгар уборочной кампании на зерносушильных комплексах региона работают около 250 молодых людей. Ребята помогают хозяйствам, наводят порядок, убирают зерно и выполняют другую необходимую работу. В отряде «Колос» на комплексе «Залесье» трудится 21 человек. Для школьников и студентов организовали удобный график – две смены по 4 часа, чтобы можно было совмещать работу и отдых. Для многих это первый трудовой опыт и возможность заработать собственные деньги. Торжественный крестный ход встретят Житковичи 28 июля, в день Крещения Руси. Его возглавят епископ Туровский и Мозырский Леонид. Утро праздника начнется с богослужения в храме святителя Феодосия Черниговского, после чего верующие направятся к церкви Параскевы Пятницы. День Крещения Руси ежегодно напоминает о событиях 988 года. Еще одна информация напоследок. В расположение пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС поступила новая 52-метровая автолестница. Средство способно достигать 17 этажа, а современные технологии, используемые в конструкции автолестницы, позволяют быстро ее развернуть. Нынешние системы управления делают ее использование простым и безопасным. Это уже вторая 52-метровая автолестница в Гомельской области. Белорусский образец пожарной техники поступил ранее в Мозырское районное подразделение МЧС. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Куда?
1: Зачем?
2: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами.

0: тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с Едермис. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый с рабочим визитом посетил Кармянский район. Руководитель проинспектировал ход уборочной кампании на полях КСУП совхоз Кармянский, а также посетил зерносушильный комплекс сельхозпредприятия. Председатель райисполкома Дмитрий Шинкаренко доложил, что зерновые культуры, в том числе рапс, убраны на 47% площадей. Намолочено более 21 тысячи тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Нарушения у мест отдыха на водоемах Гомельской области выявила прокуратура. Рейды были нацелены на предупреждение трагедий на воде, обеспечение надлежащих условий в местах массового отдыха. По данным областной прокуратуры, в регионе уже утонуло 20 человек. Для устранения выявленных нарушений направлено 15 актов надзора. Они рассмотрены местными органами власти, организованы систематические рейды по территориям, прилегающим к водным объектам. В Калинковичском районе демонтированы палаточные городки, береговая территория очищена от мусора, места массового купания приведены в порядок. В железнодорожном парке Гомеля появился именной локомотив. Тепловоз, носящий имя заслуженного и уважаемого работника Белорусской железной дороги и Гомельского отделения Александра Удодова, совсем скоро появится на железнодорожных магистралях республики. А торжественное мероприятие состоялось у локомотивного депо на открытой площадке у памятника паровозу. Еще одна информация напоследок. Флаг Республики Беларусь развернут на высоте 5100 метров. Офицеры спортивного комитета вооруженных сил Беларуси покорили Эльбрус. Полковник запаса Кирилл Чуприс и подполковник Евгений Севастьянов в составе международной группы военнослужащих из России, Ирана, Зимбабве и Марокко завершили восхождение на гору и покорили вершину в сложных погодных условиях. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Я запрошаю вас на родину автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вероницына у населенный пункт Витебской области под назвой «Городок». Не дивно, что самый популярный фестиваль у этом регионе называется «Городецкий Парнас» – свято народной творчести, белорусской поэзии и фольклору. Традиционно у его программе яркие концерты с уделом творчих коллективов района и гостей из области, майстер-классы народных умельцев, выставы вырабов народной творчести, тарасовские понадворки да тарасовские присмаки. Тут будет на что звернуть увагу не только аматорам литературы и фольклору, а и тем, кто захопляется спортом. У рамках свята проводится и автобусная экскурсия по Вероницынских мястинах, а так само велопробег протяглостью несколько десятков километров проз великие стайки и островляны, где народился и жил Константин Вероницын.
1: Легкое подороже.
2: Каля городка, неподалеку от его заходней ускраины, проходит лыжа-роллерная трасса. Максимальная должина круга на ее складая 7,5 километров, а перепад вышини может досягать 28 метров. У залежности от обранной дистанции может изменяться колькость спусков и уздымов. Лыжа-роллерная трасса каля городка дейничая на протягу усяго года. Тут можно взять на прокат лыжи, ровары, тюбинги и інший спортивный инвентар. Трасса размещена сярод живописного соснового лесу, а поблизу находится озеро Луговое с пляжем, причалом для катамаранов да іншей инфраструктурой, необходимой для отпочинку на природе. Добраться легче за все будет от Витебска, куда можно доехать на тягнику. Причем зручней на тем, что отправляется с вечера, а раницей прибываю в столицу международного фестиваля мастерства «Славянский базар». А оттуль на автобусе до припинку городок. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 100.

28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
1: Техно-джунгли.
0: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеул. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

28 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Оля.

я душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,